0: Остатъкове песме. Чуйте ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Колико е сати?
2: 11 сати, 6 минута.
1: Спонсор Тачно времена.